современных технологий. В Карачаево-Черкесии ситуация находится под контролем. Все силы и средства республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство специалистов и постоянный мониторинг обстановки. В республике не допущено ни одного лесного пожара. С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл руководитель «Ставрополь-Энергосбыт» Лев Кузнецов. Сначала в формате двусторонней встречи с главой региона Рашидом Тимрезовым, затем в ходе совещания с участием членов правительства, глав муниципалитетов и представителей ресурсных организаций республики обсудили организационные вопросы, связанные с получением компании статуса единого гарантирующего поставщика электроэнергии в 5 субъектах СКФО, включая Карачаево-Черкесию. Централизация функции сбыта электроэнергии у единого поставщика проводится в целях повышения эффективности и направлена на повышение устойчивости энергосбытовой системы, повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Главная задача – обеспечить переход без перебоев подачи ресурса, а также сохранить стабильность и надежность электроснабжения для каждого потребителя. Особый приоритет – социальные объекты – школы, больницы, детские сады и учреждения культуры. Их перевод на обслуживание осуществят в первоочередном порядке. Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». До 31 июля российские и зарубежные кинематографисты могут подать свои фильмы для участия в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля, который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. Картины должны раскрывать темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентации кинолокаций республики и кинопроектов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 18 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 27. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 25, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20, облачно, временами дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 21 градуса, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но в силу есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: остаться. Так раз...
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: окно.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Qué cosa buena, balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 18 июня в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 27, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 25, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20, облачно, временами дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 21 градуса, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это программа «Моя Республика». Она приурочена к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной пище кубанских казаков, рассказала об овощах, борщах и щах, а в этом выпуске расскажу о том, что еще любили есть казаки. Это, конечно же, мясо. Характерным для кубанской кухни было приготовление крупных кусков мяса. Зажаривание целыми тушками молочных поросят, домашней птицы, фаршированной яблоками или сухофруктами. Этому способствовала конструкция духовой печи. Кусок мяса или тушку птицы помещали в печь и фактически запекали, периодически поливая вытапливающимся жиром и мясным соком. Зимой делали холодное, то есть холодец, солдисон, колбик, то есть фаршированный желудок. Популярны были и блюда из дичи – фазанов, рябчиков, перепелок, куропаток, глухарей и тетеревов. Стоит упомянуть и кубанские паштеты из свиной, гусиной и говяжьей печени, судака с салом и другие. Готовят на Кубани шашлык, домашние колбасы, мясную и кровяную, а также царит на казачьем столе сало. Рыбу жарили, запекали, варили, вялили, солили, коптили, делали из нее студень. Любимые на Кубани кушанья – жареные на углях. Причем не только мясо или рыба, но и овощи и даже молочные продукты – сыр. Местной кулинарной экзотикой можно назвать, например, жареную на углях нутрию по-кубански, а также баклажаны или помидоры, фаршированные смесью зелени, сала, специй и поджаренные над углями без пламени. Подавали еще каши – перловую, ячневую, просяную, пшеничную, пшеную. Их варили на воде с молоком, сладкие каши с зажаркой, ягодами, фруктами и сухофруктами. Испокон веков любимым кушанием на Кубани была каша, приготовленная из гарбуза – тыквы. Ее так и называли – гарбузянная каша. Обычно такую кашу варили сладкой. Кашами фаршировали пироги. Также каша являлась гарниром к мясным блюдам. А как уж полюбили казаки вареники с сыром, с вишнями, с капустой. Уже в середине 19 века на Кубани стали употреблять подсолнечное масло. Его добавляли в овощи, каши, борщи и супы. Своеобразным лакомством по праву считают соленые в собственном соку арбузы. Готовый к употреблению арбуз должен был при разрезании шипеть, а при надкусывании ударять в нос, подобно шампанскому. Обязательно к обеду на стол выдавалась бутыль с квасом. Каких только рецептов его изготовления не знали казачки. И свекольный, и хлебный, и яблочный. Традиционным сладким блюдом на Кубани являлись кисели и узвары, компоты. Для их изготовления использовали свежие или сушеные плоды и ягоды. Это было завершающее блюдо обеда. Также в жаркий день казаки крынкой холодного молока утоляли жажду. Не менее любимы в казачьей семье и молоко кисляк, простокваша и ряженка для заквашивания, которые применяли творог. Принятые у казаков алкогольные напитки своеобразны. Это сухие бочковые вина, вишневка, смородиновка, самогонка пшеничная и фруктовая. Пили в меру. Пьяниц, как и в любом народе, не переносили и презирали. Детям до совершеннолетия не разрешалось быть за столом во время гуляния, приема гостей или вообще в присутствии посторонних. И не просто запрещалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье или разговор старших. Как и всякое дело, прием пищи казаки не начинали без молитвы. Длительный период у казаков были в обычае мужские беседы, гуляния отдельно от женщин, и женские без мужчин. А когда собирались вместе, например, на свадьбы, крестины или именины, то женщины садились по одну сторону стола, а мужчины по другую. Это вызывалось тем, что под воздействием хмельного казак по отношению к чужой жене мог допустить какие-то вольности, но казаки, скорые на расправу, пускали в ход оружие. Прошло время, произошла смена поколений. Претерпела изменения и кубанская кухня, однако некоторые особенности она продолжает сохранять. Важно, что традиции, в том числе и кулинарные, живы и по сей день, и наш долг хранить их и передавать нашим детям, внукам и правнукам.
о кулинарных традициях других народов республики в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 104 и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В преградной 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие во всероссийском совещании, которое в режиме видеоконференц-связи провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. Обсудили актуальные вопросы прохождения пожароопасного сезона в регионах страны. Весной выработанные меры позволили эффективно контролировать ситуацию с природными пожарами. Будет продолжена реализация всего комплекса предупредительных мероприятий, в том числе с использованием современных технологий. В Карачаево-Черкесии ситуация находится под контролем. Все силы и средства республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство специалистов и постоянный мониторинг обстановки. В республике не допущено ни одного лесного пожара. С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл руководитель «Ставрополь-Энергосбыт» Лев Кузнецов. Сначала в формате двусторонней встречи с главой региона Рашидом Тимрезовым, затем в ходе совещания с участием членов правительства, глав муниципалитетов и представителей ресурсных организаций республики обсудили организационные вопросы, связанные с получением компании статуса единого гарантирующего поставщика электроэнергии в 5 субъектах СКФО, включая Карачаево-Черкесию. Централизация функций сбыта электроэнергии у единого поставщика проводится в целях повышения эффективности и направлена на повышение устойчивости энергосбытовой системы, повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Главная задача – обеспечить переход без перебоев подачи ресурса, а также сохранить стабильность и надежность электроснабжения для каждого потребителя. Особый приоритет – социальные объекты – школы, больницы, детские сады и учреждения культуры. Их перевод на обслуживание осуществят в первоочередном порядке. Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». До 31 июля российские и зарубежные кинематографисты могут подать свои фильмы для участия в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля, который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. Картины должны раскрывать темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентации кинолокаций республики и кинопроектов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Пробки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Учкикене 8:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие во всероссийском совещании, которое в режиме видеоконференц-связи провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. Обсудили актуальные вопросы прохождения пожароопасного сезона в регионах страны. Весной выработанные меры позволили эффективно контролировать ситуацию с природными пожарами. Будет продолжена реализация всего комплекса предупредительных мероприятий, в том числе с использованием современных технологий. В Карачаево-Черкесии ситуация находится под контролем. Все силы и средства республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство специалистов и постоянный мониторинг обстановки. В республике не допущено ни одного лесного пожара. С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл руководитель «Ставрополь-Энергосбыт» Лев Кузнецов. Сначала в формате двусторонней встречи с главой региона Рашидом Темрезовым, затем в ходе совещания с участием членов правительства, глав муниципалитетов и представителей ресурсных организаций республики обсудили организационные вопросы, связанные с получением компании статуса единого гарантирующего поставщика электроэнергии в 5 субъектах СКФО, включая Карачаево-Черкесию. Централизация функций сбыта электроэнергии у единого поставщика проводится в целях повышения эффективности и направлена на повышение устойчивости энергосбытовой системы, повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Главная задача – обеспечить переход без перебоев подачи ресурса, а также сохранить стабильность и надежность электроснабжения для каждого потребителя. Особый приоритет – социальные объекты – школы, больницы, детские сады и учреждения культуры. Их перевод на обслуживание осуществят в первоочередном порядке. Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». До 31 июля российские и зарубежные кинематографисты могут подать свои фильмы для участия в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля, который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. Картины должны раскрывать темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентации кинолокаций республики и кинопроектов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 18 июня в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 27, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 25, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20, облачно, временами дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 21 градуса, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Из Урупского района передали очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Груз для российских бойцов собрали активисты волонтерских групп «По зову сердца» и «Поддержим наших». В составе груза маскировочные сети, нашлемники, костюмы, средства личной гигиены. Глава администрации Урупского района Михаил Зайцев от имени всех жителей района и администрации выразил благодарность каждому волонтеру. Напомним, что накануне еще одну партию гуманитарного груза для военнослужащих 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горной» отправили из Карачаева-Черкесии. В состав груза вошли 7 тонн питьевой воды, 2,5 тонны лимонада, а также конфеты, кофе и чай. Помощь в формировании груза оказали сенаторы Крым Казаноков и Ахмат Салпагаров, депутат Госдумы Салтан Узденов и депутат регионального парламента Али Хапсироков. Также по запросу бойцы получили 1500 перчаток. Их передало Министерство природных ресурсов и экологии региона. Добавим, что отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба при главе Карачаева-Черкесии Рашиде Темрезове. С начала специальной военной операции из региона было направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В Карачаево-Черкесии завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Номинация появилась в текущем году и предназначена для ветеранов специальной военной операции, которые после возвращения к мирной жизни осваивают новые профессии в самых разных сферах, трудятся и вносят свой вклад в развитие своих городов, районов и сел. 5 наших ветеранов прошли конкурсные испытания, они подготовили видеопрезентации, прошли тестирование по вопросам охраны труда и профессиональной деятельности. Победитель регионального этапа представит республику на федеральном уровне, где сможет побороться за главный приз в размере 1 миллион рублей. Конкурс «Лучший по профессии» реализуется в рамках национального проекта «Кадры». Организатор конкурса – Минтруда России. В штабе общественной поддержки в республиканской столице прошла всероссийская военно-патриотическая акция «Послание победителей. Связь поколений». 1945-2045. Это событие объединило тех, кто защищал Родину в прошлом, и тех, кто стоит на страже ее будущего сегодня. Акцию поддержали ветераны специальной военной операции Замир Гусов, Иван Попов и Адам Джигутанов. Их присутствие – живой пример доблести и верности присяге для нашей молодежи. Организаторами встречи стали Министерство по делам молодежи, Министерство культуры, Военный комиссариат региона, Центр «Авангард», Движение «Юнармия», Баталпашинское казачество и ветеранские общественные организации региона. Ключевым моментом мероприятия стала передача капсулы времени. Зам. Военкома региона вручил ее на ответственное хранение директору музея памятника защитникам перевалов Кавказа. Это послание не просто письмо в будущее, это наказ потомкам помнить о героизме, мужестве и безграничной любви к родине, которые помогли выстоять нашим предкам и помогают побеждать сейчас. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане в 2026 году завершат реализацию трех инвестиционных проектов в сфере промышленности. Общая сумма вложений составит 13 миллиардов рублей. Так будет открыта производственная линия по нанесению покрытий на листовое стекло методом вакуумного напыления мощностью до 12 миллионов квадратных метров в год. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Запуск завода запланирован на июль. Завершается второй этап строительства склада для интернет-торговли. Площадью 125 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составит 9,6 миллиардов рублей. Открытие запланировано на четвертый квартал. В конце года будет начато и производство импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. Ингушетия. В Ингушетии начался ремонт дороги, связывающей несколько населенных пунктов республики и трассу «Кавказ». Привести 8-километровый участок в нормативное состояние намерены за 2 года. На дороге заменят покрытие, укрепят обочины, обустроят тротуары и водоотводные лотки, а также установят современные средства организации дорожного движения. Кабардино-Балкария. Архитектурно-скульптурную композицию «Стелла памяти» установят в Парке Победы города Нальчика на улице 2-й Таманской дивизии. Вертикальная каменная плита будет сдвоенной, со скульптурами воина Великой Отечественной войны и современного защитника Отечества. Реализация проекта начнется в ближайшее время. Карачаево-Черкесия. Общественные территории Карачаево-Черкесии для благоустройства в 2027 году определили по итогам народного голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Победителями стали аллея по улице Даватора в Черкесске, общественная территория в Карачаевске, сквер в Усть-Жигуте, центральная улица Ленина в ауле Инжищукун, общественная территория поселка Иркин-Шахар, территория мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне «Журавли» в Медногорске. Жители региона выбрали также дизайн-проекты и варианты благоустройства территории в Теберде, Хабезе, Кавказском, Зеленчукской и Преградной. Северная Осетия. Владимир Путин в Кремле встретился с главой Республики Северная Осетия Алания Сергеем Миняйлом. Основная тема встречи – меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях и кадровая программа «Доблесть Осетии». Ставропольский край. Первый железнодорожно-оздоровительный круиз в долину Нарзанов, который пройдет по нескольким ставропольским городам-курортам, стартовал на Павелецком вокзале Москвы. В состав поезда включены вагоны люкс, СВ и купе, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной. В меню вагона-ресторана включены традиционные блюда региона. В программе маршрута 4 города-курорта. В Ессентуках путешественники посетят Воронцовскую аллею и Императорские ванны. В Кисловодске – долину роз и здание главных нарзанных ванн. Пятигорск позволит погрузиться в историю жизни и творчества поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В Железноводске будет возможность пройтись по каскадной лестнице и попробовать минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников. Следующий рейс туристского железнодорожного состава в долину Нарзанов запланирован на 21 октября. Чечня. В Чечне появится новая метеостанция для мониторинга погоды. Ее планируют установить на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина в Грозном. Объект позволит повысить качество сбора метеорологических данных и будет обеспечивать информацией всю республику. Необходимость расширения системы наблюдения за погодой стала особенно очевидной после обильных осадков, которые наблюдались в регионе в последние месяцы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец, ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: 104.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, я с вами в студии. В ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машин, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают и так далее, и так далее. То есть зарабатывает себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры фотовидеофиксации административных правонарушений, и граждане неравнодушные, да. Расскажите, пожалуйста, как вот выявляются такие случаи, откуда поступают сигналы?
1: Ну, вы знаете, в некоторых регионах госавтоинспекция запустила специальные чат-боты, то есть специализированные, да, через которые неравнодушные граждане, скажем так, сознательные граждане, могут присылать видеозаписи с нарушениями. Имеется практика в ряде субъектов. В открытом доступе выкладываются сведения о злостных нарушителях, и такое практикуется. Большинство просто водителей стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения. Все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети, интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают. И уже привлекается к административной ответственности.
0: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд интернет-пространств хотелось бы отдельно поговорить. Многократные нарушения они проецируют, да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
1: Есть такой пример, к сожалению, это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы. Девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть не пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала, и в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы. То есть ну, это и за тонировку, угу. И за превышение скоростного режима.
0: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть да, весь список, было. Весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов. Ну и, собственно говоря, был пойман. Ну,
1: финал
0: все это закончилось.
1: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
0: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности, да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки. То есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности. Да? У нас есть цифры, кстати,
1: да,
0: по таким нарушениям.
1: Да, действительно, Анна, место имеет быть. Коснемся, опять же, таки к этой девушке, тоже возвратимся, что да, действительно, пыталась скрыть, изменить госномер на транспортных средствах, на которых она совершала нарушение, да, административного законодательства. Но все равно была привлечена к административной ответственности. Что касается, затронули тему подложных государственных регистрационных знаков, касаемо нашего субъекта Карачаево-Черкесской Республики, у нас, к сожалению, тоже имеет место быть, где люди пытаются поменять букву, поменять цифру в госрегистрационном
0: иногда
1: знаке.
0: Закрашивают. Иногда, я видела недавно такую историю, да. белой краской, видимо, из баллончика была закрашена часть цифр.
1: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
0: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да, когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
1: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется. В конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
0: То есть всего за 5 месяцев в нашей республике.
1: И данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы...
0: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
1: Непосредственно, да.
0: Инспекторы в большей степени.
1: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Угу. Не будем забывать, что тоже большой вклад и труд это инспекторы дорожно-патрульной службы.
0: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого, мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить. Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
1: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматриваются административные правонарушения, их выкладывают в сеть. Это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
0: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел, Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим, провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей, несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родители привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России, может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
1: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб на местах со злостными правонарушителями, и работа, причем, ведется эффективно.
0: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Дежурство на дорогах непосредственно.
1: Которые, угу, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
0: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.
1: При массовом время скоплении, да, как, угу, вы говорите, граждан, это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг из соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок к ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. Данные их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
0: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов,
1: да,
0: за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
1: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
0: 22 года
1: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
0: Угу. Там уже уголовная ответственность.
1: Там идет уже уголовная, угу. Там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
0: Угу. К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
1: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть по повтор, угу, получается.
0: Но это еще не все.
1: Также можно отнести, да, выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
0: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
1: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет.
0: Угу.
1: Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
0: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксируют госавтоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные, да, лишение права управления транспортным средством, административные работы, даже уголовная ответственность, может, не всегда так людей пугает, как новая мера, да? Это изъятие автомобиля.
1: Да, совершенно
0: верно. Давайте вот о ней подробно расскажем.
1: Вы знаете, наверное, самым болезненным ударом по злостным нарушителям это стало введение конфискации транспортного средства. То есть,
0: в пользу государства.
1: В пользу государства, конечно. 25 июля 2022 года была введена статья 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть там внесли пункт, согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому лицу, использованы им при совершении преступления по статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
0: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да? Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
1: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки Jaguar, имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 600 000 рублей.
0: То есть получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть
1: 600,
0: человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
1: Совершенно верно.
0: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению Народный фронт. Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, Жигули это первое, второе, третье, четвертое, там шестое, той модели, или автомобиль Jaguar. Вот такие
1: на
0: случаи.
1: На марку не смотрят.
0: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа. Вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начало текущего?
1: Давайте подведем итоги 2026 года.
0: 26-й, хорошо.
1: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено 318 тысяч административных правонарушений.
0: 318 раз нарушили тысяч, правила дорожного движения водители, наши, приезжие, именно столько административных материалов. 318 тысяч, это за 5 месяцев получается,
1: это за 5 месяцев
0: с начала
1: работы,
0: года.
1: Да,
0: катастрофа.
1: Верно.
0: Порядка 60 тысяч нарушений в месяц.
1: Из них я также хотел бы подчеркнуть, что 418 административных материалов было составлено на лиц, управляющих транспортные средства в состоянии опьянения. 217 тысяч было составлено на лиц, которые не имеют водительского удостоверения и управляют транспортными средствами. Хотелось бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Вы знаете, не брать это за норму. Просто нужно думать и о себе, и о окружающих, о последствиях. Потому что все-таки человек, который не имеет водительское удостоверение, не то чтобы нежелательно, категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Напомню еще раз, потому что транспорт, вот, это является источником повышенной опасности.
0: Потому это что совсем не шутки.
1: Как бы человек не был уверен в себе, да, я вот в себе уверен, я вожу, я хорошо езжу, не будем забывать, что азы все равно, они приобретаются изначально в автошколах, потом сдается экзамен.

0: и не происходило несчастных случаев, да, те же самые, там, я не знаю, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила перестроения, правила парковки, да, то есть здесь нужно учиться и только с опытом. Но, опять же, несовершеннолетние, они в силу своих физиологических особенностей, психологической незрелости не способны пока управлять транспортным средством, есть законом определенные сроки, да, там, Б, С, Д и так далее, там, 20, 18 лет и дальше, и поэтому, друзья, только в рамках закона. Хорошо, что еще по цифрам можно представить?
1: По цифрам давайте пробежимся тоже быстренько. Это касаемо тоже грубых нарушений, это не предоставление преимущества пешеходу, да, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, было привлечено 86 водителей за данное нарушение, да. Напомню, что есть такая статья в административном кодексе, это неуплата административного штрафа в срок, то есть статья 20.25, часть 1, когда у водителя имеются административные правонарушения, но он их не оплачивает, то через определенный период эта статья попадает под 20.25, часть 1. По цифрам напомню, что с января по текущее число по данной статье было привлечено, составлено административных материалов, это 4492 материала.
0: Это за то, что люди не платят штрафы вовремя, еще одна статья нарастает. Какие сроки уплаты штрафов административных в области правил дорожного, нарушения правил дорожного движения?
1: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере, напомню, в полном, не частично, не часть, а именно в полном размере. Привлечение к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном нарушении в законную силу.
0: То есть получается не с момента нарушения, да, а с момента вступления документа о наложении административного штрафа в законную силу 60 дней у человека есть. И все равно порядка 5000 человек не оплачивают, продолжают наращивать пени и так далее, исполнительские сборы. Потом мы, кстати, хотим напомнить, что да, госавтоинспекция передает материалы
1: судебным приставам,
0: да, и
1: для
0: дальше
1: принятия мер принудительного взыскания.
0: Ну и там меры, напомним, такие достаточно существенные, от, начиная от блокировки счетов, да, до ограничения специального права, да, права управления транспортным средством, наложение ареста на имущество, невозможность выезда за пределы Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, там огромные разные механизмы воздействия есть. Ну и еще, собственно говоря, совсем немного у нас остается времени. Давайте по цифрам, да, мы сказали о таких нарушителях, рассказали о том, сколько их в нашей республике в том числе. Ну, наверное, картина общая для всех. Важное изменение, да, на протяжении уже 4 лет введена уголовная ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения, и на фоне растущих цифр конфискации транспорта в пользу государства уже можно сказать, что эта система работает. Отлично работают технические средства, работают госавтоинспекторы на местах, общественный контроль, люди сами сигнализируют о таких нарушениях, да, у нас тоже активно, да, есть очень крупные паблики, которые охотно публикуют вот эти присланные нарушения, по которым потом ведется работа госавтоинспекции и нарушителей ловят. Ну и, собственно говоря, судебная практика создали тот самый пресловутый принцип неотвратимости наказания. То есть сегодня я уверена, что многие уже, конечно, понимают, что наказание неизбежно. Мы будем подытоживать. Станислав, вам финальное слово. Мы говорили о злостных нарушителях, о людях, которые системно, нагло, нахально продолжают нарушать правила движения. Работа по ним ведется, по всем направлениям, и пусть понимают, что безнаказанными не останутся. Вам финальное слово.
1: Спасибо, Анна. Как вы уже сказали, работа действительно ведется и будет продолжаться вести. Госавтоинспекция Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям пожелать и попросить даже их, да, думать не только о себе, но и об окружающих.
0: Друзья, будьте законопослушными, и тогда, на самом деле, будем мы все возвращаться домой.

0: Живыми и невредимыми. Всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, но госавтоинспекция всегда на страже соблюдения закона. До новых радиовстреч!
1: Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама на 104.5.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 104,5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 709.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Путь к стабильному будущему. По итогам Петербургского международного экономического форума. Будем работать все вместе на благо города. Мэр города Черкесска отчитался за деятельность муниципалитета в прошлом году. Семьи и ветераны СВО в приоритете. Что решали на очередной сессии парламента Карачаева-Черкесии. Чтобы полезное стало интересным, избирком республики провел образовательную экскурсию для детей. Увидеть за словом целый мир. В Карачаевске прошла Всероссийская языковая конференция. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесии за последние 5 лет удалось добиться серьезных результатов в сфере образования. Построены 4 новые школы, что позволило сократить количество детей, обучающихся во вторую смену. Капитально отремонтированы 58 школ, обновлена их материально-техническая база. Школьный автопарк пополнился 115 новыми автобусами. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Также за последние 5 лет построили 8 детских садов и создали 790 дополнительных мест для дошкольников. Капитально отремонтировали 4 студенческих общежития вузов региона. Для развития талантов молодежи созданы 89 центров «Точка роста», капитально отремонтировано 10 детских школ искусств. Кроме того, в рамках программы «Земский учитель» в сельские школы региона пришли работать 34 педагога, а в 27 сельских школах реконструированы спортивные залы. До 2030 года на дорогах Карачаево-Черкесии установят более 220 камер фото-видеофиксации. Об этом глава региона сообщил в своем докладе-послании Народному собранию. Рашид Темрезов подчеркнул, что крайне важно уделять внимание проблеме аварийности на дорогах республики. Совместно с МВД будут приняты конкретные меры. Усилят контроль за движением, уделят внимание работе с очагами ДТП и профилактике нарушений. Будет увеличено количество комплексов фото-видеофиксации. Сейчас их 119, с сентября будут работать 143, а до 2030 года их количество будет увеличено еще на 200. Темрезов поручил до 1 августа провести аудит мест концентрации ДТП и разработать план оперативного обустройства данных участков средствами принудительного снижения скорости и барьерного ограждения. Черкесск продолжает поддерживать тех, кто на передовой. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в Луганскую Народную Республику. Спортивная школа «Победа» и социальный пункт «Ромашка» передали 23 маскировочные сети, 5 тонн питьевой воды, а также набор необходимых инструментов – бензопила, молотки, топоры, лопаты, кирка и гвозди. Дополнили посылку продукты питания. Напомним, работа по оказанию помощи военнослужащим ведется в рамках деятельности единого штаба и по поручению главы республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это программа «Моя Республика». Она приурочена к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной пище кубанских казаков, рассказала об овощах, борщах и щах, а в этом выпуске расскажу о том, что еще любили есть казаки. Это, конечно же, мясо. Характерным для кубанской кухни было приготовление крупных кусков мяса. Зажаривание целыми тушками молочных поросят, домашней птицы, фаршированной яблоками или сухофруктами. Этому способствовала конструкция духовой печи. Кусок мяса или тушку птицы помещали в печь и фактически запекали, периодически поливая вытапливающимся жиром и мясным соком. Зимой делали холодное, то есть холодец, салдисон, колбик, то есть фаршированный желудок. Популярны были и блюда из дичи – фазанов, рябчиков, перепелок, куропаток, глухарей и тетеревов. Стоит упомянуть и кубанские паштеты из свиной, гусиной и говяжьей печени, судака с салом и другие. Готовят на Кубани шашлык, домашние колбасы, мясную и кровяную, а также царит на казачьем столе сало. Рыбу жарили, запекали, варили, вялили, солили, коптили, делали из нее студень. Любимые на Кубани кушанья – жареные на углях. Причем не только мясо или рыба, но и овощи и даже молочные продукты – сыр. Местной кулинарной экзотикой можно назвать, например, жареную на углях нутрию по-кубански, а также баклажаны или помидоры, фаршированные смесью зелени, сала, специй и поджаренные над углями без пламени. Подавали еще каши – перловую, ячневую, просяную, пшеничную, пшеную. Их варили на воде с молоком, сладкие каши с зажаркой, ягодами, фруктами и сухофруктами. Испокон веков любимым кушаньем на Кубани была каша, приготовленная из гарбуза – тыквы. Ее так и называли – гарбузянная каша. Обычно такую кашу варили сладкой. Кашами фаршировали пироги. Также каша являлась гарниром к мясным блюдам. А как уж полюбили казаки вареники с сыром, с вишнями, с капустой. Уже в середине 19 века на Кубани стали употреблять подсолнечное масло. Его добавляли в овощи, каши, борщи и супы. Своеобразным лакомством по праву считают соленые в собственном соку арбузы. Готовый к употреблению арбуз должен был при разрезании

не шипеть, а при надкусывании ударять в нос, подобно шампанскому. Обязательно к обеду на стол выдавалась бутыль с квасом. Каких только рецептов его изготовления не знали казачки. И свекольный, и хлебный, и яблочный. Традиционным сладким блюдом на Кубани являлись кисели и узвары, компоты. Для их изготовления использовали свежие или сушеные плоды и ягоды. Это было завершающее блюдо обеда. Также в жаркий день казаки крынкой холодного молока утоляли жажду. Не менее любимы в казачьей семье и молоко кисляк, простокваша и ряженка для заквашивания, которые применяли творог. Принятые у казаков алкогольные напитки своеобразны. Это сухие бочковые вина, вишневка, смородиновка, самогонка пшеничная и фруктовая. Пили в меру, пьяниц, как и в любом народе, не переносили и презирали. Детям до совершеннолетия не разрешалось быть за столом во время гуляния, приема гостей или вообще в присутствии посторонних. И не просто запрещалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье или разговор старших. Как и всякое дело, прием пищи казаки не начинали без молитвы. Длительный период у казаков были в обычае мужские беседы, гуляния отдельно от женщин, и женские без мужчин. А когда собирались вместе, например, на свадьбы, крестины или именины, то женщины садились по одну сторону стола, а мужчины по другую. Это вызывалось тем, что под воздействием хмельного казак по отношению к чужой жене мог допустить какие-то вольности, но казаки, скорые на расправу, пускали в ход оружие. Прошло время, произошла смена поколений. Претерпела изменения и кубанская кухня, однако некоторые особенности она продолжает сохранять. Важно, что традиции, в том числе и кулинарные, живы и по сей день, и наш долг хранить их и передавать нашим детям, внукам и правнукам. О кулинарных традициях других народов республики в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Приглашаю вас в большой информационный час. В этой программе мы говорим о самом важном, главном, интересном, обсуждаем, рассуждаем и узнаем. Каждый раз начинаем эту программу с информации. У нас новостной дайджест на повестке. О самых заметных событиях из жизни Карачаева-Черкесии рассказываю. Ну а далее беседа с гостями в эфирной студии. Как всегда, специалистов компетентных приглашаем из разных структур, ну и поднимаем насущные проблемы. Получаем практические рекомендации, разъяснения, пояснения и так далее. Друзья, сегодня мы будем говорить о профилактике зависимости от гаджетов. Вот такая интересная тема, но, безусловно, насущная. Я думаю, с таким явлением сталкиваются все, не только родители мальчишек и девчонок, которые, конечно, наверное, практически повсеместно и почти все зависимы от гаджетов, и очень хочется их уберечь. Но, кстати, проблема касается и взрослых в том числе. На что влияет длительное использование электронных устройств, как меняется наше здоровье, в том числе в связи с этим психика, ну и, собственно, какие правила следует соблюдать, чтобы не попасть в такую опасную зависимость и не расходовать свое здоровье на и нервы, и время, и жизнь вообще на гаджеты. Неделя профилактики зависимости от гаджетов проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы здесь, в Карачаево-Черкесии, и Минздрав, и медицинское сообщество подхватываем. Ну и мы, конечно, не остаемся в стороне. Все о зависимости от гаджетов буквально через 10 минут. Но пока новости о самом важном и заметном. Друзья, итак, сегодня четверг, а значит, состоялось заседание Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. По традиции оно прошло под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В режиме видеоконференц-связи участие принимал и глава нашего региона Рашид Тимрезов. На заседании рассматривали вопросы, касающиеся хода финансирования и ввода объектов в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы строительства. Рашид Тимрезов доложил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в нашей республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий. Кроме того, будет реализован проект-победитель всероссийского конкурса. Это проект по благоустройству Центрального парка в Карачаевске. Далее, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести уже в текущем году, 1 в следующем. Также по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватывают 13 объектов на территории республики. Приводят в норму более 41 километра региональных трасс и ремонтируют 3 моста. Накануне с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии побывал руководитель «Ставрополь-Энергосбыт» Лев Кузнецов. Сначала в формате двухсторонней встречи с главой региона Рашидом Тимрезовым, а затем и в ходе совещания с участием членов правительства, глав муниципалитетов и представителей ресурсных организаций республики обсуждали организационные вопросы, связанные с получением компании статуса единого гарантирующего поставщика электроэнергии в 5 субъектов Северного Кавказа, включая Карачаево-Черкесию. Централизация функции сбыта электроэнергии у единого поставщика проводится в целях повышения эффективности и направлена на повышение устойчивости энергосбытовой системы, повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Главная задача – обеспечить переход без перебоев для подачи ресурса, а также сохранить стабильность и надежность электроснабжения для каждого потребителя. Особый приоритет будет отдаваться, как всегда, социальным объектам, школам, больницам, детским садам и учреждениям культуры. Их перевод на обслуживание осуществят в первоочередном порядке. Карачаево-Черкесия продолжает поддерживать своих бойцов на передовой, и накануне из Черкесска отправили очередную партию гуманитарной помощи на Луганское направление. Собрали партию «Спортивная школа Победа» и социальный пункт «Ромашка» из Черкесска. Они передали 23 маскировочные сети, которые изготовили на базе спортивной школы, также 5 тонн питьевой воды и набор необходимых инструментов по запросам бойцов. Это бензопила, молотки, топоры, лопаты, кирка и гвозди. Дополнили посылку продуктами питания. Напомним, что работа по оказанию помощи военнослужащим ведется в рамках деятельности единого штаба по поручению главы нашего региона.
Карачаево-Черкесии за последние 5 лет удалось добиться серьезных результатов в сфере образования. Построены 4 новые школы. Это позволило сократить количество детей, обучающихся во вторую смену. Также капитально отремонтированы 58 школ, обновлена их материально-техническая база. Школьный автопарк пополнился 115 новыми автобусами школьными. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов на страницах в социальных сетях. Он также дополнил, что за последние 5 лет построили 7 детских садов и создали 790 дополнительных мест для дошкольников. Также капитально отремонтировали 4 студенческих общежития в вузах региона. Кроме того, для развития талантов детей и молодежи созданы 89 центров точка роста. Капитально отремонтированы 10 детских школ искусств. А еще в рамках программы «Земский учитель» в сельские школы региона прибыли на работу 34 педагога. Кроме того, в 27 сельских школах реконструированы спортивные залы. До 2030 года на дорогах Карачаева-Черкесии установят более 220 камер фотовидеонаблюдения и фиксации административных правонарушений. Об этом глава региона сообщил в ходе своего доклада «Послание народному собранию». Тимрезов подчеркнул, что крайне важно уделить внимание проблеме аварийности на дорогах республики. Совместно с МВД будут приняты конкретные меры. Усилят контроль за движением, уделят внимание работе с очагами ДТП и профилактике нарушений. Планомерно будут увеличивать количество комплексов фото-видеофиксации нарушений. Сейчас их на территории региона 119, с сентября будут работать 143, а до 2030 года их количество будет увеличено еще на 200. Глава региона поручил до 1 августа провести аудит мест концентрации ДТП и разработать план оперативного обустройства данных участков средствами принудительного снижения скорости и барьерным ограждением. В продолжении дорожной тематики напомню, что сегодня второй день, когда продолжаются работы по ремонту железнодорожного переезда по улице Кавказской в Черкесске. Это плановые работы, их ведет Северокавказская железная дорога. Ремонтируют железнодорожный переезд, меняют рельсы железнодорожного пути и резинокордовый настил переезда для автомобилей. Кроме того, выполнят асфальтирование подходов к переезду. На время благоустройства, производства работ сегодня до 19 часов проезд будет полностью закрыт для движения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. В конце октября в Карачаево-Черкесии уже во второй раз пройдет международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». Уже открыт прием заявок, можно подать их до 31 июля. От российских и зарубежных кинематографистов ждут конкурсные заявки. Приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. В центре внимания фестиваля фильмы, которые раскрывают темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма, взаимопомощи и других нравственных ценностей. Участников и гостей кинофестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, а еще презентация кинолокаций республики и обсуждение кинопроектов. Друзья, мы добрались до культурных анонсов. Сегодня вечером Алашара приглашает жителей и гостей Черкесска прикоснуться к богатому культурному наследию абазинского народа. Состоится вечер национальной музыки и танцев. В программе зажигательные национальные танцы, живое звучание гармонии и теплая душевная атмосфера. Ведущая вечера Аминат Напшева, музыкант Абазат Шхагошев. Встречаются все желающие сегодня вечером в 18.00 в парке культуры отдыха «Зеленый остров» рядом с кафе «Оазис». Уже в эту субботу, 20 июня, состоится концерт «Мировые хиты» в исполнении симфонического оркестра Карачаево-Черкесской республики. Начало в 19.00, филармония, действует пушкинская карта. Ну а днем ранее, в эту пятницу, в филармонии можно будет услышать знаменитые зажигательные хиты 2000-х в исполнении артистов нашей региональной филармонии. Живой звук, легендарные хиты, эпохи, атмосфера диско и лучших вечеринок 2000-х. 19 июня, 19.00, зал филармонии.
Для любителей активного досуга есть интересное мероприятие. Оно пройдет в эту субботу в Черкесске, в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки. От профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Главная особенность «Российского азимута» – это его доступность. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и спортивного опыта. Присоединяйтесь к тысячам ориентировщиков по всей России. Зарядитесь энергией спортивного праздника, насладитесь красотой природы парка «Зеленый остров» и станьте частью большого и дружного сообщества. Минспорта Карачаева-Черкесии приглашает на «Российский азимут» в эту субботу, 20 июня, в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. Друзья, ну и завершается наш дайджест. Информацию от Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике информирует, что в период с 18 по 19 июня в Карачаево-Черкесии сохраняется штормовое предупреждение. Ожидается комплекс метеоявлений. Это сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема. В связи с этим МЧС рекомендуют населению быть бдительными и осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Друзья, это основные события, новости к этой минуте. У нас с вами впереди важный разговор. Будем говорить о зависимости от гаджетов, о том, как предупредить это явление, ну и вообще на что влияют гаджеты. Только ли это интересный контент и возможность написать, узнать и пообщаться с кем угодно и когда угодно. На самом деле есть и подводные камни, об этом мы поговорим через несколько минут. Но пока встречаем Рената Каримова.

0: Ну что, друзья, пришло время побеседовать, поговорить, как часто вы проводите время с телефоном, с планшетом, с другими гаджетами. Давайте подумаем и примерно посчитаем, сколько времени в день, умножим это на неделю, на месяц, на год, мы отдаем гаджетам. Мы не замечаем, как рядом с нами проходят замечательные, прекрасные периоды нашей жизни, и мне кажется, что слишком много мы стали уделять время гаджетам. Формируются зависимости, и их много у детей, у взрослых, и Министерство здравоохранения Российской Федерации решило провести тематическую неделю, которая посвящена профилактике зависимости от гаджетов. Как раз сейчас эта неделя проходит, и, конечно, проблема чрезмерного использования смартфонов, планшетов, компьютеров приобрела масштабы уже не инфекционной эпидемии, так говорят специалисты. Она требует внимания врачей, педагогов, родителей, общественности, ну и, наверное, осознания самой проблемы каждым человеком. Вот об этом мы сегодня побеседуем, друзья. Ну, в первую очередь, конечно же, дети подвержены зависимости, формированию зависимости от гаджетов, поэтому мы решили пригласить в эту эфирную студию врача, врача-педиатра, специалиста Республиканской детской многопрофильной детской больницы, поликлинического отделения. Это врач-педиатр Найманова Мария Менглибиевна. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Что вообще говорят исследования, да, как много времени мы сейчас проводим со смартфонами? Много ли это, мало ли, да, вот в среднем по исследованиям? Есть же вот исследования, да, каждый, наверное, сейчас вот скажет, я немного, я совсем чуть-чуть. Ну, а вот средняя цифра какая-то есть примерно, сколько?
1: Действительно, на данный момент в современном мире человек проводит перед гаджетом, перед экранами в среднем не меньше 6-8 часов в сутки, что в 2-3 раза больше превышает допустимые физиологические нормы. Ежегодное увеличение экранного времени приводит к хроническому переутомлению головного мозга, снижению когнитивных способностей и формированию стойкой поведенческой зависимости. Особую тревогу вызывает рост именно цифровой нагрузки среди детей и подростков, чья нервная система находится в стадии только буквально активного формирования. Отсутствие современной профилактики у нас ведет к серьезным очень последствиям как для психического, так и физического здоровья наших детей.
0: Давайте поговорим о том, какой ущерб гаджеты наносят детям. Ну вот к последствиям для психики в первую очередь обратимся. Я думаю, что ну вот опытные родители скажут точно, вот ребенок становится неуправляемый, нервный, капризный, плаксивый, не реагирует на родителей и так далее. Ну, какие-то вот признаки мы можем уже сказать. Давайте вот с научной точки зрения, какие последствия для психики от чрезмерного использования гаджетов наблюдаются?
1: Действительно, наблюдаем очень большой рост тревожных и депрессивных состояний, дефицит внимания, гиперактивности, нарушение способности концентрации, снижение навыков живого общения и эмпатии. Чаще всего это формирование интернет-зависимости.
0: И от социальных сетей, и от игр, кстати, да, если мы говорим о мужчинах и детях, то это больше игровые моменты, для женщин это больше зависимость от социальных сетей. Ну и, конечно, дети наиболее уязвимы, формируются чаще. Ну, насколько чаще дети попадают в кабалу в зависимости от гаджетов?
1: Ну, чаще всего дети формируются в 3-4 раза быстрее, чем взрослые.
0: Угу. По физическим проблемам, какой ущерб гаджеты наносят нашему физическому здоровью?
1: Помимо всех вот, психических нарушений, что мы сказали, злоупотребление наносит прямой именно физический вред. Это зрение, то есть страдает у нас зрение. Такие выставляются чаще такие диагнозы, как близорукость, синдром сухого глаза, спазм аккомодации, опорно-двигательный аппарат, чаще это шейный остеохондроз, нарушение осанки, туннельный синдром запястья. Ну и в том числе нервная система, чаще это у нас хронические головные боли, нарушения сна, вегетативные какие-нибудь дисфункции.
0: А как понять, что зависимость уже формируется, что вот надо срочно что-то с этим делать? Когда вот где-то самая черта, по каким признакам можно определить, что формируется уже зависимость от гаджетов?
1: Родителям и, в принципе, самому человеку важно вовремя заметить такие, как вы сейчас модно говорить, ред-флаги. Чаще всего это беспричинная раздражительность, агрессия, допустим, при отсутствии доступа к устройству, постоянная навязчивая проверка уведомлений, потеря чувства времени именно при использовании гаджета, пренебрежение сном, едой, гигиеной, что чаще всего тоже мы наблюдаем. Ложь о времени, то есть чаще всего дети не говорят правду, сколько часов они провели в той или иной сети. Ухудшение успеваемости или какой-либо профессиональной продуктивности. Ну, чаще всего это все у нас требует консультативных консультации специалиста, конечно.
0: Итак, друзья, если вы навязчиво проверяете уведомления в вашем гаджете постоянно, да, если у вас тревога, если вы вдруг забыли телефон или вот прям паническая какая-то история, если вы не чувствуете времени, да, то есть сели посмотреть 1-2 рилса, а очнулись через 3 часа, когда уже 3 часа ночи и уже скоро вставать, да, то есть это уже такие вот яркие красные флаги, когда надо бить тревогу. То есть вместо того, чтобы поспать, вы вот в социальных сетях играете, сидите в гаджете, это уже точно сформированная зависимость. Хорошо, есть ли какие-то правила, да, вот этой цифровой гигиены? Об этом сейчас очень много говорят, о цифровой гигиене, что надо нам учиться как и здоровому образу жизни, да, в целом и общем, правильному питанию, там, занятиям спорта. И цифровой гигиене тоже мы должны учиться. Доктор, если есть какие-то правила, рекомендации, давайте их озвучим.
1: Действительно, сейчас есть некоторые такие правила, несколько правил. Первое из них является правило 20-20-20. То есть, что это значит? Каждые 20 минут работы за экраном необходимо на 20 секунд перевести взгляд на какой-либо объект, расположенный на расстоянии 6 метров.
0: То есть, вот если мы работаем за компьютером, да, в офисе, скажем так, 20 минут поработали, смотрим вдаль в окошко, да, вот да, на какую-то далекую точку, 20 секунд перевели обратно на экран и, собственно говоря, дальше продолжаем. Хороший способ, не энергозатратный. Берем на вооружение дальше.
1: Еще отмечают такое правило, как безэкранный режим. То есть за 1,5-2 часа до сна исключить использование абсолютно любых устройств. Почему? Объясню. Потому что синий цвет экранов подавляет выработку мелатонина и нарушает циркадный ритм.
0: То есть получается вот как раз то самое время, которое многие и используют для того, чтобы посидеть в социальных сетях, посмотреть, что там за день произошло, как раз вот что мы делаем, да, укладываемся, когда отдыхать, многие как раз вот полчасика, часик, 2-3 и так далее, вот именно в это ночное время. То есть получается перед сном лучше не использовать гаджет, хотя бы 1,5-2 часа, чтобы нормальный полноценный сон, а потом возникают вопросы, вроде бы я поспал сколько нужно, а не выспался, а вот какое-то у меня напряжение, какая-то тяжелая голова. Если вы использовали гаджет, да, и уснули с ним в руке, вот вам, собственно, и ответ на все ваши вопросы. Синий экран, нарушение вот циркадных ритмов, теперь мы знаем этот термин, и вот он, собственно говоря, ваш эффект. Хорошо, какие еще полезные рекомендации и правила цифровой гигиены можно обозначить?
1: Еще у нас выделяют такие цифровые лимиты, так скажем. То есть мы устанавливаем в смартфоне временные ограничения на работу приложений или различных соцсетей. Или, допустим, использовать будильник для контроля времени пребывания именно в сети.
0: То есть, получается, если вот вы сели с телефончиком, решили 20 минут, поставили будильник на время через 20 минут, прозвенел будильник, все убрали. То есть, вот это правильный режим. Очень хорошо было бы на маркетплейсы установить такие ограничители. Многие меня поймут, да, сейчас мы очень много времени, в том числе и на маркетплейсах, находимся, и еще и причем совершаем какие-то покупки не всегда обдуманные. Хорошо, давайте продолжим.
1: Следующее правило у нас стола и спальни. То есть телефоны и планшеты не должны находиться на обеденном столе во время еды и в спальне в ночное время.
0: Ух, как интересно, да? Сейчас вот мы все вспомнили историю, когда дети, особенно маленькие, сейчас очень многие не едят без телефона, да? То есть, получается, мы сами их приучаем вот к этой истории, где у нас заряжаются и лежат телефоны, как правило, да, на тумбочке рядом с кроватью. Как раз-таки во время еды и перед сном, вот, то есть в спальне и за обеденным столом гаджетов не должно быть. Это правило цифровой гигиены. Хорошо. Есть ли какие-то рекомендации для родителей, как себя вести? Понятно, что в одночасье устоявшиеся привычки очень сложно поменять, да, и, знаете, вот часто я слышу от людей, которые только стали родителями или планируют, они говорят, вот мой ребенок не будет играть с телефоном. Потом через годик встречаешь, ребенок, уткнувшись в телефон, есть только под мультики, и, собственно говоря, ну, тоже на это есть какие-то свои причины, да, не могут успокоить ребенка, приучить и так далее, и так далее. Упрощает, конечно, гаджет многие родительские процессы, но все равно, друзья, есть ли какие-то правила, рекомендации отдельно для родителей?
1: Конечно, хочется дать такой совет родителям, что самый, наверное, хороший пример – это мы сами. То есть, мне кажется, это самый сильный метод профилактики, когда мы показываем детям, как нужно что и делать. То есть ограничивать экранное время ребенка в соответствии с возрастными нормами. Да, действительно, есть какие-то возрастные нормы, не обязательно полностью исключать. Есть нормы, где допускается еще, допустим, вот для детей до 3 лет не более 30 минут в день. То есть в течение дня 30 минут – это максимальное время. В течение, допустим, 1 часа мы можем дать телефон 3-7-летнему ребенку. То есть не младше или можно старше, но не младше. То есть это должно быть тоже ограниченное время, и мы своим поведением, своим примером должны показать, что как и нужно делать. Дальше еще такой хочется дать совет родителям, чтобы они не использовали гаджеты как успокоительное. То есть у нас чаще всего вот ты покушаешь, мы тебе дадим телефончик посмотреть. Или мы где-нибудь находимся, если там хорошо себя поведешь, то я тебе дам посмотреть мультики.
0: Хочется, а еще вот, чтобы ребенок не шумел, да, маме, например, надо какие-то дела срочно сделать, она дает в руки телефон ребенку, вроде ребенок занят, и она свободна, руки развязаны. То есть получается... вроде бы мы освобождаем себе руки, а ребенку вредим, получается.
1: Да, действительно, такое тоже наблюдается. Хочется еще посоветовать организовывать досуг именно без экранов. Летнее время, летний период, хочется больше прогулок, каких-нибудь спортивных игр, настольных игр. Детей младшего возраста, чтение, что очень развивает их.
0: Кто-то сейчас скажет, что чтение тоже портит зрение, да, мы выше сказали, что вот основная нагрузка на мозг, на зрение, но, друзья, это совсем другая нагрузка, давайте не забывать о том, что чтение развивает воображение, мышление, насыщает ребенка, дает ему знания, ну и, собственно говоря, вот этого свечения нет, чем опасны гаджеты, да, вот мы уже выше сказали, что это вот это свечение, голубое свечение экрана, оно очень опасно, поэтому книга точно безопаснее, даже если глаза напрягаются в чтении, книгу читать гораздо безопаснее, чем читать ту же самую электронную книгу, скажем. А уж если это игры или бесполезные какие-то вещи, которые не насыщают, не образовывают вашего ребенка, это, конечно, эффект понятен, да? Что выбираем, конечно, книгу.
1: Ну и так хочется подметить вот такой момент, чтобы родители контролировали контент своего ребенка через свое программное обеспечение, чтобы они видели, наблюдали за этим, чтобы могли контролировать, что, где и когда смотрит их ребенок.
0: Ну вот хорошие истории, да, с родительским контролем, с установлением возрастных ограничений, чтобы ребенку не попадался контент, который ему не предназначен. Да, давайте не будем забывать о террористических угрозах и других моментах. Все мы понимаем, что сейчас очень активно втягивают наших детей в противоправную деятельность. Если мы говорим уже о подростках и старших детях, то здесь, конечно же, глаз да глаз. Поэтому, друзья, родитель всегда должен видеть, знать и понимать. Кстати, вот нас как-то гостил психолог, и психолог говорил, что если ваш ребенок показывает вам свои страницы в социальных сетях и дает почитать, то тогда у вас хорошие доверительные отношения. Это такой важный показатель. Очень надо такого добиваться, чтобы ребенок при любом, при первом требовании был готов открыть свои социальные сети, показать родителю, с кем он общается, о чем общается и так далее, и так далее. Это очень важно. Хотелось бы поговорить немножечко подробнее о зрении, да, если можно. Мы вот сказали, что основная нагрузка на зрение. Офтальмологи гостили как-то в нашей эфирной студии, они сказали, что сейчас очень-очень серьезное внимание именно зрению подрастающего поколения. Все больше и больше мальчишек и девчонок вынуждены носить очки в связи с тем, что есть нарушения со стороны органов зрения. Это, конечно же, в первую очередь связывают с длительным использованием гаджетов и их уже такой серьезной роли в нашей жизни. Давайте поговорим о том, как гаджеты, экраны воздействуют на зрение. Что происходит и почему портится, падает зрение при использовании гаджетов?
1: Как мы ранее сказали, зрительная система ребенка развивается и формируется до 10-12 лет, что делает ее, так скажем, особенно уязвимой к негативным факторам. Пользование электронными устройствами оказывает сразу несколько видов воздействия на глаза, и каждый из них может приводить к зрительным нарушениям. Рассмотрим, так скажем, на примере, на том, что мы каждый день наблюдаем, так скажем, ключевые механизмы того, как это все влияет на зрение ребенка. Допустим, когда ребенок длительное время смотрит на экран телефона, допустим, или планшета, его глаза вынуждены постоянно фокусироваться на близком расстоянии. Чаще всего это вызывает у нас напряжение целлярной мышцы, которая управляет аккомодацией, то есть фокусировкой на определенном объекте. При длительном напряжении может развиваться спазм, который ощущается как размытое зрение вдаль. У детей этот спазм может перейти в ложную близорукость, а при отсутствии вообще в настоящую миопию. Поэтому пользуемся советами.
0: И своевременно забираем гаджеты. Ну и, кстати, друзья, вот здесь вот в этой связи хочу отметить, что очень важно регулярно наблюдать вашего ребенка и показывать специалисту. Как правило, да, вот из практики, когда выявляется проблема со зрением, когда уже их сложно, да, контролировать. Ребенок в силу своего возраста не понимает, что у него есть проблемы со зрением. Часто это выявляется на школьных профилактических осмотрах. Вот как раз в возрасте до 10-12 лет, немножечко поменьше, может быть. То есть приходит доктор на плановый осмотр в учебное заведение, и тогда обнаруживается вот эта вот история. Но мы не дожидаемся таких неприятных вестей. Есть возможность, есть желание, или возникают какие-то сложности, да, у ребенка, если он хотя бы жалуется, да, на то, что как-то он не так стал видеть, хуже, лучше, или в школе, да, на доске не видит, что происходит. Сразу непременно обращаемся к специалистам, а лучше не допускаем таких моментов. Хорошо, что еще из механизмов, да, как вот гаджеты портят зрение нашего подрастающего поколения?
1: Ну вот, как я ранее сказала, во время просмотра, допустим, именно вот на, когда сфокусирован на каком-то объекте, у нас снижается частота мигания. Примерно это происходит в 2-3 раза меньше. Это чаще всего у нас приводит к пересыханию слизистой оболочки глаза, так как слезная пленка не обновляется должным образом. В результате у нас развивается такой синдром, так называется, сухого глаза. Чаще всего ощущается жжение, покраснение, ощущение песка в глазах. И чаще всего родители обращаются с этими жалобами. Вот, допустим, наблюдается в течение там, какого-то периода вот такие-то жалобы. И чаще всего мы это предполагаем, что ребенок много времени проводит за гаджетами.
0: Ну и, кстати, у взрослых такие симптомы наблюдаются, да, кто работает много за компьютером, тоже может смело сказать, что жжение, покраснение, песок в глазах, усталость тоже тот симптом, который они ощущают, особенно к вечеру и к концу рабочей недели. Хорошо. Какое еще воздействие гаджеты оказывают на зрение? Что еще может насторожить?
1: Ну вот ранее мы сказали про синий цвет. Когда они излучают синий спектр света, который глубоко проникает в ткани глаза, в частности, это у нас сетчатку, при длительном таком воздействии происходит оксидативный стресс, что в будущем может повышать риск дегенерации макулы, то есть центра зрения. У детей, чьи ткани более чувствительны, это может негативно повлиять на развитие зрительной функции.
0: Ой, ну что, друзья, очень много факторов, плюс еще давайте вот наследственность все-таки обозначим, да, вот давайте к факторам риска, наверное, перейдем, если вот мы о наследственности говорим, об этом тоже поговорим. Нарушение зрения у детей появляются все чаще, гаджеты в том числе тому виной, какие еще факторы могут повлиять на это, давайте поговорим об этом, если мы уже о гигиене зрения начали беседу.
1: Развитие нарушений зрения у детей в результате использования гаджетов обусловлено рядом, так скажем, комплексных факторов, действующих на фоне незрелости зрительной системы и высокой чувствительности детского организма к внешним раздражителям. То есть чаще всего современные дети проводят перед гаджетами часами, часто, без перерывов и смены деятельности, что ведет к хроническому переутомлению аккомодационного аппарата глаза, особенно в условиях интенсивной учебной нагрузки. Нарушается баланс между напряжением и расслаблением целлярной мышцы, что со временем провоцирует развитие как функциональных, так и органических изменений, включая прогрессирующую близорукость.
0: А влияет ли осанка? Да, вот часто в школе говорят, что надо сидеть ровно, выпрямлять спину, будут проблемы со зрением. Да, еще в моем советском детстве так говорили. Действительно ли то, как ты сидишь, сутулишься или прямо держишь спину, как-то влияет на зрение? Вроде бы где орган зрения, а где спина?
1: Действительно, дети очень часто, когда сидят за телефоном, они сидят, наклоняя голову вперед. Такое положение у нас приводит к дополнительному напряжению не только глазных, но и шейных и плечевых мышц, создавая условия для комплексной зрительно-мышечной усталости. При этом близкое расположение экрана усиливает аккомодационную нагрузку и снижает эффективность зрительного восприятия.
0: Скажите, пожалуйста, а вот еще одна такая привычка, я думаю, что родители, особенно подростков, наблюдают, что часто дети наши смотрят в телефон в полной темноте, они любят, чтобы вокруг была полная темнота, да, и этот синий светящийся экран из темноты, это опасно, это ухудшает и ускоряет процессы болезненные в глазах, да, быстрее, если хорошее освещение сидеть в телефоне, и если темнота вокруг, и сидеть в телефоне столько же, что опаснее?
1: Действительно, когда мы сидим без света, то есть без освещенности в окружающем пространстве, это ведет к дополнительному напряжению зрачкового аппарата, снижает контрастность изображения и усиливает зрительное напряжение. То есть дети используют чаще у нас телефоны в темных комнатах, перед сном,
0: И еще и как-нибудь кверх ногами лежат, задрав ноги, скрючив голову. Это вообще кошмар получается. Качество экрана влияет на скорость потери зрения, скажем так, когда телефон или планшет дорогие или самые простенькие? Здесь стоит тратиться на какой-то более дорогой гаджет, чтобы все-таки хоть какую-то толику в защиту глаз ребенка внести?
1: Действительно, размеры экрана...
0: То есть не качество, а размер.
1: Нет, даже больше качество, да. Допустим, у нас вот чем меньше экран устройства, тем выше нагрузка на глаза, так как изображение более мелко и требует больше зрительного усилия для распознавания, так скажем. Кроме того, высокая яркость, мерцание и синее спектральное излучение наших данных вот экранов, да, вызывают еще и дополнительный стресс для сетчатки глаза.
0: То есть экран должен быть хорошим, качественным и желательно большим.
1: Да.
0: То есть чем крупнее экран гаджета, тем меньше нагрузка, чтобы вычитать там какие-то мелкие буквы. Ну и, собственно говоря, что-то еще мы забыли из факторов риска.
1: Ну вот еще хочется добавить, что многие дети у нас не делают перерыв при длительном пользовании гаджетами, что тоже не очень хорошо влияет на зрение, то есть не соблюдают рекомендованную дистанцию, не регулируют яркость экрана. Это связано как с недостаточной осведомленностью, я так считаю, родителей, так и с отсутствием целенаправленного обучения детей основам зрительной саморегуляции. В любом случае родители должны оповестить перед тем, как дать гаджет в руки, что вот такие вот условия у нас для использования.
0: То есть, получается, надо ставить условия и договариваться с ребенком, да, ты используешь гаджет там 30 минут или 1 час в освещенной комнате, сидишь, выпрямившись, да, облокотившись на спинку, не лежа, не завалившись, не как-то кверх ногами, в хорошо освещенной комнате, поиграл, посмотрел, все, гаджет отложил, собственно говоря, надо договариваться на таких условиях и контролировать этот процесс, друзья. Контроль, контроль и контроль. Хорошо, давайте вернемся к профилактике, в том числе и зрительных нарушений. Мы сегодня говорим о вреде гаджетов, мы поговорили о том, как на психику влияет и на здоровье. Но вот сегодня сделали акцент и сфокусировались как раз-таки на зрение. Как защитить свои органы зрения? Я думаю, что советы будут полезны не только родителям, да, если мы сегодня детской специфики, но и о нас, взрослых. У нас-то хотя бы и сформировался зрительный аппарат и нервная система, но мы тоже очень серьезное влияние гаджетов на свой организм испытываем. И, наверное, принципы вот этой профилактики, они общие для детей и для взрослых. Доктор, вам слово.
1: Ну, эффективная профилактика основывается на принципах большей гигиены зрения. То есть это имеется в виду комплекс правил, направленных именно на сохранение зрительной функции. Важнейшим, наверное, элементом гигиены зрения является ограничение все-таки времени, проводимого перед экраном. То есть есть возрастные нормы, которые предполагаются. Ну, желательно их соблюдать с обязательными перерывами и сменой, конечно же, деятельности.
0: Мы вот говорили про нормы, да, дети до 3 лет это 30 минут в день с гаджетом, дети от 3 до 7 лет не более 1 часа, дети старше 7 лет не более 2 часов в день. Это вот эти вот возрастные нормы, друзья. Хорошо, что еще важно?
1: Рациональная организация зрительной среды также играет ключевую роль в профилактике, чтобы зрение не садилось. Необходимо обеспечить достаточное равномерное освещение в помещении, исключая как недостаток света, так и его чрезмерную яркость или резкие контрасты. Дам такой совет, как должен располагаться источник света. Сбоку или сзади от ребенка, чтобы избежать бликов на экране и теней на рабочей поверхности.
0: То есть сбоку или сзади источник света. Это или лампа, или люстра, или дополнительный источник. Хорошо.
1: Оптимальной считается естественная освещенность, однако при ее отсутствии следует использовать светодиодные лампы, близкие к дневному спектру. Немаловажным еще таким фактором хочется подметить соблюдение дистанции от глаз до экрана. Для телефонов и планшетов это должно быть не менее 30-40 сантиметров. Кроме того, положение тела при работе должно быть устойчивым и симметричным, то есть с ровной осанкой и опорой на спину.
0: То есть идеально будет, если мы, пользуясь гаджетом, сидим с опорой на спину, ровно, не завалившись, не задрав, подняв ноги, сидим с ровной спиной и гаджет 30-40 сантиметров перед лицом. Вот это идеальная постановка и хорошее освещение. Не супер яркое, но и не темнота. Хорошо, что еще важно?
1: Важно еще подметить регулярные перерывы при визуальной нагрузке, которые способствуют восстановлению аккомодационной способности глаз. То есть это вот правило, которое я сказала, 20-20-20. Каждые 20 минут следует на 20 секунд переводить взгляд на какой-либо объект на расстоянии 6 метров. Такая смена фокусного расстояния способствует расслаблению цилиарной мышцы и предупреждает спазм аккомодации. Ну, еще хочется подметить такую не менее значимую организацию режима дня с включением регулярных прогулок на свежем воздухе, физических нагрузок, активной смены деятельности. Пребывание на улице в условиях естественного освещения способствует формированию и стабилизации нормальной рефракции глаза. Кроме того, хочется подметить, что физическая активность улучшает кровообращение, включая глазной кровоток, что, конечно же, очень благоприятно сказывается на функциональном состоянии зрительного анализатора.
0: То есть побольше гуляем, желательно в дневное время. Ну, если днем учеба, работа не дают, то хотя бы вечером свежий воздух. И вот, кстати, 10 тысяч шагов, да, вот те самые пресловутые, которые кардиологи и врачи-гигиенисты рекомендуют, тоже очень хорошо влияют и на орган зрения. Улучшается кровообращение. Опять же, мы не смотрим в гаджет все это время, пока мы на улице. Стараемся, во всяком случае, так делать. Хорошо. Ну и, друзья, регулярные профилактические осмотры. Посещаем врачей. Если есть какие-то жалобы со стороны органов зрения, лучше лишний раз сходить, обнаружить появление изменений на ранней стадии и начать их лечить успешно, да, с хорошим прогнозом на выздоровление, чем потом уже столкнуться с какими-то необратимыми последствиями, которые есть у вас, в том числе и со стороны органов зрения. Поэтому, друзья, профилактические осмотры – это действительно важный ключ к сохранению нашего здоровья. Ну что, друзья, давайте, наверное, подытожим. Гаджеты, друзья или враги, как нам быть с ними или без них? Ну, по-моему, без них уже не получится. Современный мир изменился, поменялся, и без телефонов, планшетов, компьютеров, ну, наверное, современный человек не мыслит жизни. Есть, конечно,

0: среды ребенка. То есть регулярную профилактику, соблюдение правил гигиены зрения и современное использование поддерживающих средств, которые помогут сохранить здоровье глаз ребенка в нашу цифровую эпоху.
1: Итак, друзья, неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в Российской Федерации. Минздрав организует ее. Это повод задуматься о том, сколько мы тратим на наши гаджеты, пользу ли вред это приносит, и осознать те риски, которые сегодня есть, в первую очередь для наших детей, нашего подрастающего поколения. Гаджеты, конечно, отчасти наши друзья и помощники, но впадать в рабство тоже не стоит. Важен правильный баланс и гигиена зрения. Благодарим нашу гостью, врача-педиатра детской поликлиники нашей, городской. Это подразделение Республиканской детской многопрофильной больницы, поликлиническое отделение, Мариям Найманову. Мариям, спасибо огромное. Мы сегодня узнали много нового и важного. Будем использовать. Спасибо, доктор. Ну и мы прощаемся. До новых радиовстреч, друзья. Не забывайте, что у нас в круглосуточном формате музыка, важная полезная информация и новости. Все здесь на КЧРФМ. Продолжаем работать для вас. До свидания.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
3: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: В Архизе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Правительство Российской Федерации включило 25 новых позиций в перечень крупных инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния. Обновленный список содержит в том числе строительство и реконструкцию участков автодорог Р-215 Астрахань-Кучубей, Кизляр-Махачкала. Предусматривается также строительство водозабора на реке Аса в Ингушетии. Проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Ингушетия. В Магасе 19-20 июня состоится Всероссийский форум «Воспитатели России. Преемственность ценностей и смысла в семье и детского сада в вопросах развития способностей и талантов детей». Ожидается около 300 участников из 20 регионов страны, а также воспитателей и руководителей детских садов Ингушетии. Форум проводится в год дошкольного образования и посвящен практической работе с детьми в детских садах. Программа форума выстроена вокруг практик, которые уже показали результат. Федеральные эксперты представят подходы к развитию дошкольного образования, предложат решения, которые можно применить в детских садах региона. Отдельный блок обсуждений будет посвящен поддержке одаренных детей, работе с детьми с особыми образовательными потребностями, взаимодействию педагогов и родителей. Кабардино-Балкария. Новый сквер начали строить в столице Кабардино-Балкарии на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского. Специалисты начали расчистку участка. Здесь появится современное общественное пространство для отдыха и досуга жителей всех возрастов. Предусмотрено создание детской игровой площадки с безопасным оборудованием, обустройство зоны тихого отдыха, а также устройство сети пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера. План реализует по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия. Стартовал прием заявок от российских и зарубежных кинематографистов на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций», который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. В центре внимания фестиваля картины, раскрывающие темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма, взаимопомощи и других духовно-нравственных ценностей. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентация кинолокаций республики и питчинг кинопроектов. Северная Осетия. Охват региональной программы «Активное долголетие» в Северной Осетии в 2025 году составил 15 тысяч человек. Показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом ранее. Проект предусматривает расширение и масштабирование образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения. Предусмотрено повышение доступности услуг социального туризма для граждан старшего поколения. Ставропольский край. На Ставрополье приняли программу развития автотуризма до 2035 года. Она включает в себя реализацию 8 местных автомобильных маршрутов и 2 межрегиональных направления. В крае появится 5 объектов придорожного сервиса и 2 многофункциональные зоны. Кроме того, предусмотрено увеличение до 24 квалифицированных средств размещения туристов. 99% дорог, включенных в туристические маршруты, будут обеспечены стабильной связью и доступом в интернет. Чечня. Новое здание планируют построить для гидрометеорологической службы Чеченской Республики, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочего визита в регион. Напомним, в Чечне также появится новая метеостанция для мониторинга погоды. Ее планируют установить на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина в Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют «Ренессансбанк», «ОТП-банк», «Тинькофф-банк», «Хоумбанк».
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Теберде 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Тимрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется вторая в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаево-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорта региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко 2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200.
2: Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Темрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаево-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорт региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: нет расстояния.
1: В Архизе 20.00.
2: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Темрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорт региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной

сыре или масле они зажаривали лакумы. Это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали на гайце и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев, котлома, жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На ногайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком ногайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной ногайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко-2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии

0: Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Учкикене, 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Правительство Российской Федерации включило 25 новых позиций в перечень крупных инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния. Обновленный список содержит в том числе строительство и реконструкцию участков автодорог Р-215 Астрахань-Кучубей-Кизляр-Махачкала. Предусматривается также строительство водозабора на реке Аса в Ингушетии. Проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Ингушетия. В Магасе 19-20 июня состоится Всероссийский форум «Воспитатели России. Преемственность ценностей и смысла в семье и детского сада в вопросах развития способностей и талантов детей». Ожидается около 300 участников из 20 регионов страны, а также воспитателей и руководителей детских садов Ингушетии. Форум проводится в год дошкольного образования и посвящен практической работе с детьми в детских садах. Программа форума выстроена вокруг практик, которые уже показали результат. Федеральные эксперты представят подходы к развитию дошкольного образования, предложат решения, которые можно применить в детских садах региона. Отдельный блок обсуждений будет посвящен поддержке одаренных детей, работе с детьми с особыми образовательными потребностями, взаимодействию педагогов и родителей. Кабардино-Балкария. Новый сквер начали строить в столице Кабардино-Балкарии на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского. Специалисты начали расчистку участка. Здесь появится современное общественное пространство для отдыха и досуга жителей всех возрастов. Предусмотрено создание детской игровой площадки с безопасным оборудованием, обустройство зоны тихого отдыха, а также устройство сети пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера. План реализует по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия. Стартовал прием заявок от российских и зарубежных кинематографистов на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизации», который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых, полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. В центре внимания фестиваля – картины, раскрывающие темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма, взаимопомощи и других духовно-нравственных ценностей. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентация кинолокаций республики и питчинг кинопроектов. Северная Осетия. Охват региональной программы «Активное долголетие» в Северной Осетии в 2025 году составил 15 тысяч человек. Показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом ранее. Проект предусматривает расширение и масштабирование образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения. Предусмотрено повышение доступности услуг социального туризма для граждан старшего поколения. Ставропольский край. На Ставрополье приняли программу развития автотуризма до 2035 года. Она включает в себя реализацию 8 местных автомобильных маршрутов и 2 межрегиональных направления. В крае появится 5 объектов придорожного сервиса и 2 многофункциональные зоны. Кроме того, предусмотрено увеличение до 24 квалифицированных средств размещения туристов. 99% дорог, включенных в туристические маршруты, будут обеспечены стабильной связью и доступом в интернет. Чечня. Новое здание планируют построить для гидрометеорологической службы Чеченской Республики, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочего визита в регион. Напомним, в Чечне также появится новая метеостанция для мониторинга погоды. Ее планируют установить на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина в Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Лучшие жены на этой мере. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Темрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаево-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорт региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко 2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3 ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Тимрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному